0: افشان من با تو کنم افتخار ای وطن وطن جان با توی من بختیار ای وطن وطن جان
1: маврид ба зикр аст ки тарбияи кӯдакон аз зинаи то мактабӣ яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад зеро маҳз дар ҳамин давра асосҳои ахлоқӣ маънавӣ ва донишҳои аввалини кӯдак ташаккул меёбанд ки дар рушди минбаъдаи ӯ нақши калидӣ доранд
2: ты создаешь красоту наполняешь мир гармонией и светом и твое здоровье это твоя сила линдовид для женщин это баланс витаминов и минералов который помогает тебе сиять каждый день витамины группы б и а биотин железо и цинк красота и здоровье кожи волос и ногтей энергия легкость и хорошее самочувствие будь в гармонии с собой Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, ва он натанло шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В сентябре в республике состоится фестиваль национальных спортивных игр, который проводится на основании графика проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок и конкурсов культурно-просветительского характера и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденного распоряжением президента Республики Таджикистан. Фестиваль национальных спортивных игр проводится с целью возрождения и развития национальных видов спорта, воспитания подрастающего поколения в духе уважения и почитания истории и национальных традиций предков, а также укрепление здорового образа жизни, формирование чувства национального самосознания и самопознания, повышение политической бдительности и профилактики нежелательных явлений среди подростков и молодежи. Фестиваль будет проводиться по 8 видам спорта, в частности традиционной национальной борьбе, поло, плаванию, тяжелой атлетике, армрестлингу, бегу на дистанции 200, 400 и 800 метров, шахматам и перетягиванию каната, а также по 10 видам показательных игр – петушиные бои, челикдангал, ланкабузи, игра в кости, стрельба из лука, фехтование, стрельба из рогатки, метание камней из пращи, хойталак и запуск воздушных змеев на уровне городов и районов республики. Вы слушали новости на радио Садой Душамбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Суруду таронаҳои дилошӯ дар мавҷи радиои Садои Душанбе.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. июня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял для бесед лиц, назначаемых на должности в руководящем составе ряда центральных государственных органов. Кадровые изменения были произведены в руководящем составе Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Налоговом комитете, комитетах по жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей среды, антимонопольной службы, Национальной академии наук, Таджикского горно-металлургического института, а также научных и образовательных учреждений Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. На должности заместителя председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, начальника службы государственного контроля над использованием государственного имущества при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом, первого заместителя и заместителя председателя налогового комитета, заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства, заместителя председателя комитета по охране окружающей среды, заместителя и первого заместителя руководителя антимонопольной службы, ректора Таджикского горно-металлургического института. Представителя Таджикистана в Исполнительном комитете Международного фонда спасения Арала, а также по согласованию с президентом Республики Таджикистан на руководящей должности в научных и образовательных учреждениях Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана были назначены опытные молодые и проверенные в работе кадры. В ходе беседы глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал их к добросовестной и преданной службе народу и государству. Таджикистана, постоянному повышению своих знаний и профессиональных навыков в управленческой деятельности, глубокому изучению государственного и международных языков, а также подготовке молодых и перспективных кадров. Было подчеркнуто, что необходимо уделять особое внимание ускорению процессов цифровизации, эффективному и безопасному использованию искусственного интеллекта, а также совершенствованию работы и взаимодействию с инвесторами и предпринимателями. Также были даны конкретные поручения по повышению уровня и качества обучения и воспитания студентов, а также подготовке кадров, отвечающих современным требованиям. В Эр-Рияде чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Королевстве Саудовской Аравии Акрам Кариме встретился с главой учредителей группы глобальной водной организации Фахдам Булгунайнмам. В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Заместитель председателя города Душанбе Рахмедин Саломзода провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с развитием транспортной системы города Душанбе, а также расширением сотрудничества между исполнительным органом государственной власти города Душанбе и Европейским банком реконструкции и развития. В ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы реализации инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства и транспорта, внедрение современных цифровых программ для моделирования транспортных систем, управление дорожным движением и снижение транспортных заторов, а также использование передового международного опыта в целях повышения эффективности городской транспортной системы. Стороны выразили готовность в дальнейшем укреплять взаимовыгодное сотрудничество и реализацию совместных проектов в области развития транспортной инфраструктуры, а также к дальнейшему улучшению условий дорожного движения в городе Душанбе. И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 самани 30 дирамам, 1 евро 10 самани 80 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

от ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор всех на свете добавил.

Ну а дальше, как всегда, немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность. На западе преимущественно без осадков. На востоке местами небольшой дождь. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура на западе ночью от 10 до 15 градусов тепла. Местами до 18-20. Днем от 25 до 30 градусов тепла. Местами до 33-35. На востоке ночью от 0 до 5 градусов тепла. Днем от 12 до 17. По Сагдийской области также переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 19 до 24 градусов тепла, днем от 34 до 39. В горах ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем от 22 до 27. В Хатлонской области же небольшая, местами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, местами усилением до 10-15 метров в секунду, мгла. Температура в долинах ночью от 21 до 26 градусов тепла, днем от 38 до 43. В предгорьях ночью от 15 до 20 градусов тепла, днем от 29 до 34. По районам республиканского подчинения небольшая, местами переменная облачность. Днем в отдельных горных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 20 до 25 градусов тепла, днем от 34 до 39. В горах ночью от 11 до 16, днем от 27 до 32 градусов тепла. В городе Душанбе небольшая облачность без осадков. Ветер восточный от 2 до 7, временами с усилением до 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 22 до 24 градусов тепла. Днем от 37 до 39. Ну и, конечно же, небольшой совет по здоровью. В связи с повышением температуры воздуха и жаркой погодой, специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности для сохранения здоровья. Высокие температуры могут стать причиной перегрева организма, теплового или солнечного удара, обезвоживания и обострения хронических заболеваний. В самые жаркие часы, а именно с 11 дня до 4 дня, желательно ограничить пребывание на открытом солнце. Если выход на улицу необходим, рекомендуется носить легкую одежду из натуральных тканей светлых тонов, головной убор и солнцезащитные очки. По возможности следует находиться в тени и чаще отдыхать в прохладных помещениях. Особое внимание необходимо уделять питьевому режиму. В жаркую погоду организм теряет большое количество жидкости через потоотделение, поэтому важно регулярно пить чистую воду небольшими порциями в течение дня. Не стоит дожидаться появления чувства жажды, так как оно уже является признаком начинающегося обезвоживания. Полезными также будут компоты, морсы и специальные растворы для регидрации. Следует ограничить употребление сладких газированных напитков, крепкого кофе и алкоголя, которые могут способствовать дополнительной потере жидкости. В жаркие дни рекомендуется пересмотреть рацион питания.
Предпочтение следует отдавать овощам, фруктам, зелени, кисломолочным продуктам, нежирным сортам мяса и рыбы. Тяжелую, жирную и чрезмерно острую пищу лучше употреблять в меньших количествах, поскольку она создает дополнительную нагрузку на организм. Людям, занимающимся физическим трудом или спортом на открытом воздухе, необходимо делать регулярные перерывы, чаще пить воду и по возможности переносить интенсивные нагрузки на утренние или же вечерние часы. Водителям также рекомендуется иметь при себе запас питьевой воды и не оставлять детей и животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. Особую осторожность следует соблюдать пожилым людям, детям, беременным женщинам и лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и болезнями органов дыхания. Именно эти категории населения наиболее чувствительны к воздействию высоких температур. Признаками перегрева организма могут быть сильная жажда, головная боль, головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, тошнота и повышение температуры тела. При появлении таких симптомов необходимо немедленно перейти в прохладное место, ослабить стесняющую одежду, выпить воды и при ухудшении состояния обратиться за медицинской помощью. Подробнее о том, как справиться с солнечными и тепловыми ударами, мы расскажем попозже в нашей сегодняшней программе. Соблюдайте эти простые рекомендации, и они помогут вам легче переносить жаркую погоду, избегать негативного влияния высоких температур на здоровье. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Далее у нас несколько песен по заказу наших слушателей, а после будем вместе.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. Международная выставка изобретений женщин-изобретателей состоится 16 по 18 июля в городе Сеуле, Республики Корея. Мероприятие объединит талантливых женщин-новаторов со всего мира для демонстрации передовых разработок и обмена опытом. Участницы смогут представить свои изобретения на международной площадке, расширить профессиональные связи и внести вклад в повышение научно-технического имиджа страны.

0: 60 на 0. То есть есть феномен нуля, когда при перегреве нижнее давление не определяется совершенно. То есть капилляры расширены. Человек стоять на ногах не может, и к нему возвращается сознание только лежа, особенно если конечность его приподнята. Подытоживая сказанное, я скажу, что пейте воду, держите воду при себе, старайтесь меньше находиться на солнце, прогнозируйте, сколько вы будете находиться на солнце, где вы можете охладиться, либо зайти в помещение, в магазин с кондиционером. Не стесняйтесь потеть, не стесняйтесь зайти в кафе, где посидеть у работающего кондиционера, попросить что-нибудь холодненькое попить. Смотрите за своими детьми, потому что ребенок, который с вами находится, может получить тепловой удар тогда, когда вы еще даже не почувствовали никаких признаков, что вы перегреваетесь.
1: Повышение температуры тела, покраснение кожного покрова, усиление потоотделения, учащение дыхания и пульса, головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота и рвота. В тяжелых ситуациях потеря сознания и судороги являются основными признаками солнечного и теплового удара. Отмечу, что также существует три разновидности последствий солнечного и теплового удара. В первом случае может остановиться дыхание и сердце. Во втором – остановка сердца и кома. В третьем – появление галлюцинаций, бреда и даже паралич. Что касается профилактики, в жаркие солнечные дни лучше носить легкую одежду, которая не должна препятствовать испарению пота. Голову стоит защищать легкими светлыми головными уборами или зонтом. В жаркую погоду головной убор смачивать водой. Рекомендуется глаза защищать темными очками. Необходимо регулярно принимать прохладные, не холодные напитки. Жажду предпочтительно утолять, используя подсоленную воду или воду с лимоном. Зеленый чай – не сладкий сок. Запрещается употреблять кофе для утоления жажды. При приеме солнечных ванн в горизонтальном положении голова должна быть чуть приподнята, лицо накрыто шляпой или полотенцем. Нельзя играть на открытом солнце в футбол, волейбол и другие подвижные игры. При активных движениях опасность получить солнечный удар возрастает. Необходимо избегать длительных работ или пребывания на солнцепеке. На улице нужно избегать солнечных мест, находясь преимущественно в тени. Без особых причин в очень жаркую погоду не стоит выходить из дома или же делать это до 12 часов и после 4-5 часов вечера. На отдыхе стоит пользоваться солнцезащитными кремами, не находиться под прямыми лучами солнца, не употреблять алкоголь и жирные продукты. Человеку зачастую бывает плохо жарким летом в переполненных автобусах или маршрутках. В таком случае можно воспользоваться небольшим лайфхаком. Заранее купить бутылочку с водой из холодильника и, находясь в транспорте, прикладывать ее к шее, сбоку, к еремной вене. Так кровь будет попадать в головной мозг охлажденной. Делать это стоит без наличия хронических заболеваний горла. Берегите себя и своих близких. Мы прервемся на очередную музыкальную паузу, а после будем вместе.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Научно-теоретическая конференция на тему инициативы учреждения Международной премии президента Республики Таджикистан в области воды состоялась в Национальной академии наук Таджикистана. В ходе конференции было отмечено, что продолжение об учреждении Международной премии президента Республики Таджикистан в области воды является логическим продолжением созидательных инициатив Таджикистана на международной арене и создает благоприятные условия для поощрения ученых, исследователей, экспертов, а также организаций и учреждений, вносящих значительный вклад в решение вопросов, связанных с водными ресурсами. За годы независимости Республика Таджикистан под мудрым руководством и благодаря дальновидной политике президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, стала одним из ведущих государств в продвижении глобальной водной повестки. Инициатива по учреждению Международной премии президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов является еще одним важным шагом в укреплении позиции Таджикистана как страны-лидера в решении мировых проблем, связанных с водными ресурсами.

0: В детском оздоровительном лагере «Шохин», расположенном в городе Гулистон Сагдийской области, состоялось торжественное открытие 11-го международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества», который продлится до 24 июня. Форум проводится по согласованию с председателем Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателем города Душанбе уважаемым Рустами Имомали и по инициативе секретариата Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств – в рамках форума запланировано более 30 различных мероприятий. В форуме принимают участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России и Туркменистана. В ходе форума дети ознакомятся с историей, культурой и национальными традициями стран-участниц, примут участие в интеллектуальной олимпиаде, встречах со спортивными героями, мастер-классах, экскурсионных поездках, марафоне по физическому воспитанию и спорту, а также в других дружественных соревнованиях. До 23 июня форум продолжит свою работу в городе Душанбе, где участники посетят ряд культурных учреждений столицы и ознакомятся с деятельностью парламента Таджикистана. Целью проведения форума является развитие культурного диалога и укрепление дружеских связей между представителями молодого поколения государств Содружества. Посольство Республики Таджикистан в Кыргызской Республике приняло решение участие в благотворительной ярмарке, организованной Министерством иностранных дел Кыргызской Республики совместно с дипломатическим корпусом и представителями международной организации в Бишкеке. В рамках мероприятия дипломатической миссии Таджикистана были представлены национальные таджикские блюда и традиционные угощения, сувенирная продукция, а также напитки таджикских производителей, которые вызвали большой интерес среди гостей и участников. Благотворительная акция была направлена на оказание поддержки детским домам Кыргызской Республики. Собрания в ходе встречи средств будут направлены детям, оставшимся без попечения родителей. И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 самани 30 дирамам, 1 евро 10 самани 80 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

А мы продолжаем. Напомню, что вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душанбе. Каждый сезон имеет свои тонкости влияния на кожу, но летом они особенно заметны. Этот сезон диктует свои условия ухода за эпидермисом, ведь большая часть средств становится некомфортной. Поры расширяются и появляются черные точки. Кожа краснеет и блестит. А макияж представляется целой проблемой, так как от пота и чрезмерной выработки кожного сала он просто стекает по лицу. В этой рубрике расскажу, как сделать летний уход максимально комфортным и эффективным. Кожа – это самый большой орган человеческого организма. Она активно защищает нас от ультрафиолета, участвует в процессе терморегуляции и выполняет ряд других важных задач. При изменении условий кожа начинает работать иначе. Из-за сильной жары она краснеет, страдают капилляры и может проступать сосудистая сеточка. Кожное сало активнее вырабатывается, а поры расширяются и быстрее забиваются. Появляются черные точки и комедоны. Высокая температура воздуха способствует тому, что влага из клеток кожи быстрее испаряется. Кожа обезваживается, а это ведет к ряду неприятных моментов. Чувство сухости и стянутости после умывания, шелушение, повышение чувствительности, высыпание, появление мелких морщинок и заломов. Основной уход за лицом в летний период являются щадящее очищение и интенсивное увлажнение кожи. Однако для достижения хороших результатов нужно придерживаться следующих рекомендаций. Очищать кожу в летний период времени следует не реже 2 раз в сутки. Усиленное выделение жирного секрета и пота приводит к тому, что на поверхности кожи скапливается большое количество пыли и грязи, что способствует размножению патогенной микрофлоры. Для очищения лучше использовать теплую воду и косметические средства, не содержащие этилового спирта. Регулярно используйте увлажняющие кремы и маски. Летом кожа более интенсивно теряет влагу и становится менее эластичной. Появляются мелкие морщинки, может наблюдаться шелушение и чувство стянутости. Насыщение клеток кожи влагой стимулирует их регенерацию, нормализует внутриклеточные процессы, улучшает общее состояние кожных покровов. При выборе увлажняющего средства стоит отдать предпочтение кремам и сывороткам с легкой текстурой. Ежедневно используйте крем с SPF-фильтром. Такие средства позволят избежать солнечных ожогов, появления пигментных пятен и фотостарения. В течение дня пользуйтесь термальной водой, которая освежит и дополнительно увлажнит дерму. Соблюдайте правильный питьевой режим и употребляйте в пищу много свежих фруктов и овощей. Таким образом, кожа будет получать необходимое количество кислорода и питательных веществ, а продукты жизнедеятельности клеток будут активно выводиться из организма. Защищайте зону вокруг глаз от ультрафиолета. Чтобы избежать появления гусиных лапок в уголках глаз, используйте крем для век с SPF-фильтром и носите солнечные очки. В летнее время исключите из списка процедур горячие ванны, которые могут пересушить кожу и вызвать ее ранее. Старение. Такие меры позволят минимализировать неблагоприятные внешние воздействия на кожу и помогут ей выглядеть свежей и здоровой. Однако, если соблюдение этих правил не дает желаемого результата или хочется выглядеть еще лучше, можно обратиться к косметологу, который поможет правильно подобрать косметические средства или назначить необходимую терапию. Важным условием самостоятельного ухода за лицом являются применение специальной косметики, подходящей по типу кожи. Это связано с тем, что реакция на летний температурный режим у жирной, сухой и комбинированной кожи значительно отличаются. Так, для жирной кожи свойственна усиленная выработка жирового секрета, который в жаркую погоду выделяется еще в большем количестве. Это приводит к росту числа угрей и комедонов, а также провоцирует
провоцирует воспалительные процессы. Главной ошибкой в уходе за жирной кожей лица летом является применение агрессивных спиртосодержащих очищающих средств, которые чрезмерно сушат и провоцируют активную работу сальных желез. При жирном типе кожи не стоит отказываться от нанесения увлажняющих средств, которые нормализуют водный баланс в клетках и способствуют нормализации процессов выделения кожного жира. Чтобы подобные средства не закупоривали поры и позволили им дышать, выбирайте составы на водной основе. Улучшить состояние жирной кожи летом поможет использование в течение дня матирующих салфеток и термальной воды, применение косметических средств с матирующим эффектом, отказ от тонального крема в пользу BB-крема или минеральной пудры, нанесение на кожу специальных солнцезащитных средств с SPF не менее 15, регулярное использование подходящих масок, например, на основе глины, умеренное, не чаще 2 раз в неделю, применение мягких пилингов или скрабов. Сухая кожа очень чувствительна к солнечным лучам. Она быстро пересыхает, теряет эластичность и начинает преждевременно стареть. Летний уход за лицом в этом случае направлен на решение основной проблемы – удерживания влаги. Для этого активно используются увлажняющие и питательные крема, лосьоны, маски, не содержащие щелочь и спирт. Не стоит посещать бани и сауны, сухой воздух в которых только усугубит ситуацию. Если после плавания в бассейне или море рекомендуется умыть лицо чистой водой, так как средства дезинфекции воды и морская соль способствуют разрушению липидного барьера кожи и ее дальнейшему пересыханию. Очень хорошо в уходе за сухой кожей рекомендовали себя скрабы и маски на основе растительных масел и отваров трав. Не лишними будут и лосьонные процедуры, действие которых направлено на восстановление защитной функции кожи, ее питание, увлажнение и омоложение. И, наконец, комбинированная кожа характеризуется чрезмерной выработкой кожного жира в зоне Т – это лоб, нос и подбородок, и недостаточной в области щек. В таких случаях приходится бороться не только с расширенными порами и жирным блеском, но и сухостью. В летний период времени комбинированная кожа в уходе больше напоминает жирную. Помимо традиционных процедур по очищению, увлажнению и защите от солнца, возникает необходимость в использовании матирующих средств, сывороток для выравнивания рельефа и тона. Для правильного ухода за комбинированной кожей летом рекомендуется ежедневное использование тоников, содержащих противовоспалительные компоненты, пентол, цинк, салициловую кислоту и экстракты трав. Это позволит нормализовать работу сальных желез и стабилизировать кислотно-щелочный баланс кожи. Правильно подобранный уход сделает вашу кожу идеальной в любых условиях, даже в летнюю жару. Помните, кожа каждого человека уникальна. Если у вас возникли трудности с подбором ухода, стоит обратиться к косметологу, который сможет подобрать для вас салонные процедуры. Уделяйте больше внимания своей коже. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Очередная музыкальная пауза, а после будем вместе.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. 12-я международная торговая ярмарка «СОК-2026» состоится 18-19 июня в Худжанде. В рамках ярмарки планируется проведение торгово-инвестиционного форума, в ходе которого таджикские компании и предприятия представят свою разнообразную продукцию и подпишут соглашение о сотрудничестве с партнерами по развитию для поиска новых рынков сбыта. Выставка проводится с целью поддержки международной торговли, повышения экспортного потенциала, налаживание взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий, расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: А мы продолжаем. Напомню, что вы на волне 102.2 FM. Это радио Садой Душанбе. Сейчас жара становится все сильнее. Оказавшись на улице среди пекла, единственное, что хочется, это прохлады. Жара – сильное испытание для нашего организма. И в такую погоду важно особенно внимательно следить за своим самочувствием. Поэтому поговорим о том, как помочь организму и почему в жару лучше пить горячий чай. Человеческое тело на 70% состоит из воды, поэтому вопрос об употреблении достаточного количества жидкости всегда актуален. Но какую воду пить – горячую, комнатной температуры или холодную? Идеальный напиток для утоления жажды в жару – это чистая вода комнатной температуры. Несмотря на сильное желание выпить стакан ледяной воды или другого напитка, рекомендуется выбрать воду с температурой около 20 градусов по ряду причин. В жару погоду хорошо утоляет жажду и помогает пополнить запасы воды в организме. Эффективно стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, нормализует пищеварение, стимулирует обмен веществ и не провоцирует воспаление в горле горячий чай. В напиток можно добавить лимон, лайм или листики свежей мяты, чтобы разнообразить вкус. После чашки чая тело несколько часов будет под защитой от избыточного потоотделения. Кроме того, горячий чай расширяет кровеносные сосуды, благодаря чему организм еще быстрее дает тепло и охлаждается.
1: Одно из уникальных свойств горячих напитков заключается в том, что они охлаждают организм намного эффективнее, чем холодные. Во рту человека находится огромное количество нервных окончаний и рецепторов. Рецепторы работают примерно так же, как и датчики. Если человек пьет что-то горячее, то именно рецепторы должны послать сигнал в мозг о том, что стало слишком жарко. После этого в организме начинается процесс выделения пота. Несмотря на то, что сразу после того, как человек выпьет горячий чай, ему станет жарко, организм начнет охлаждаться куда быстрее.
0: Почему же полезно пить чай, когда слишком жарко?
1: Желание человека пить в жаркое время года холодные напитки вполне естественное, однако они не способны охладить тело изнутри. Еще одна проблема, связанная с употреблением холодных напитков – это повышение вероятности простудиться. Из-за слишком большой разницы температуры холодного напитка и температуры тела самого человека, организм может очень быстро простыть. Ему необходимо потратить огромное количество энергии, чтобы нагреть напиток до уровня температуры тела. Во многих азиатских странах, в которых наблюдается жаркий или сухой климат, отдают предпочтение не соком или компотом, а именно чаю. Подобный способ охлаждения организма используется уже не одну сотню лет, хотя многим кажется, что пить горячий чай летом не стоит. Очередная важная особенность горячего чая заключается в том, что он способен расширять кровеносные сосуды, из-за этого организм отдает все больше и больше тепла, поэтому вы не будете страдать от перегрева. Это актуально для пожилых людей.
0: В чем заключается польза чая в жару?
1: Особенный химический состав чая позволит сохранить в организме большое количество солей. Даже вода выводит из организма важные соли, которые нужны для укрепления иммунитета. Потеря соли – это одна из причин слабости и головокружения, а также скачков давления и учащенного сердцебиения. Если пить в жару слишком много воды, то уменьшение количества солей в организме приведет к усилию жажды, поэтому чай – это идеальный напиток для самого жаркого времени года.
0: Существуют определенные сорта чая, которые рекомендуется пить летом и в самые жаркие дни года. Считается, что в жару лучше пить белый чай, либо зеленый или желтый. Они не только отличаются приятным вкусом, но и освежают. Эти сорта чая куда в меньшей степени подвергаются термической обработке. Зеленый чай считают классическим вариантом летнего чая. Его главная особенность – сильный тонизирующий эффект. Зеленый чай способен нормализовать работу многих внутренних органов. Он поможет поднять настроение, а организму будет проще адаптироваться к жаркому времени года. Другие важные свойства зеленого чая – нормализация давления и защита от головной боли, снятие неприятных ощущений в жару. Что же касается белого чая. Уникальные вкусовые качества сделали белый чай любимым напитком миллионов, так как во время сбора он подвергается минимальной обработке. Белый чай препятствует развитию раковых клеток. В составе чая содержатся аминокислоты с жаропонижающим действием. Из-за этого белый чай называют лучшим напитком для самых жарких дней в году. Немало удовольствия можно получить и от цветочного аромата. Одного лишь запаха будет достаточно для того, чтобы немного освежиться. Неспроста во многих восточных странах белый чай приобрел репутацию жаждоутоляющего напитка, который можно пить жарким летом. Очередной интересный сорт – это желтый чай. Его производят из самых молодых почек. В них содержится огромное количество разнообразных веществ, которые очень полезны для организма. В составе желтого чая много антиоксидантов и витаминов. Уникальный вкус подарит ощущение прохлады и улучшит самочувствие тех, кто очень плохо переносит жару. Рекомендуется заваривать желтый чай теплой, но не горячей водой. Холодная же вода не утолит жажду, но может ослабить иммунитет и стать причиной болезней горла. Также ледяные напитки активизируют работу потовых желез, что провоцирует выделение пота и обезвоживание организма. А в завершение я подготовила для вас немного фактов про чай. Так как чай – это второй по популярности напиток в мире после воды, у него длинная и интересная история. Я зачитаю вам всего лишь несколько фактов. Существует более 1500 сортов чая. Вкус чая, как вина, зависит от того, где он растет. А чаи, которые вы покупаете, чаще всего состоят из смеси различных сортов. Раньше весь чай был зеленым. До середины 17 века весь китайский чай был зеленым. По мере развития внешней торговли китайские производители обнаружили, что они могут сохранять чайные листья с помощью процесса ферментации. Полученный черный чай сохранял свой вкус и аромат дольше, чем более нежные зеленые чаи, и был лучше подготовлен для длительных поездок в другие страны. Не все то чай, что вы пьете. Например, чай с мятой, любой травяной, шиповниковый чай – это напитки, а вовсе не настоящие чаи. Их называют тизаны. Стоит запомнить, что чай должен быть получен из листьев растения Camellia sinensis, но объединяет все остальные виды напитков с чаем лишь то, что вы наливаете их в чашку, и оно горячее. Очень интересным фактом является то, что каждую секунду в мире выпивается 15 тысяч чашек чая. В день в среднем в мире выпивают 3,7 миллиарда чашек. В чае больше кофеина, чем в кофе. Но не все так просто. Дело в том, что в чистом весе чайных листьев его действительно больше. Но для полноценного и правильного заваривания мы используем гораздо меньше чая, чем кофе в процентном соотношении. Для сравнения, в чашке черного чая содержится 40-70 миллиграмм кофеина, а в чашке черного кофе 100-120 миллиграмм. Дарджилинг – шампанское в мире чая. Любой, кто продает чай Дарджилинг, должен сначала получить лицензию от Чайного совета Индии. Этот пункт в 2000 году был включен в закон о чае 1953 года. Все потому, что этот сорт чая произрастает только в одном регионе. Согласно закону,

существует британский стандарт идеальной чашки чая. Британская ассоциация производителей чая, Комитет по торговле чаем и Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия в 1980 году создали стандарты чая, известные как BS-6008. Вот что нужно, чтобы соответствовать им. Чайник из фарфора. На каждые 100 мг воды должны приходиться не менее 2 граммов чая. Температура при подаче не должна превышать 85 градусов, но должна быть выше 60 для оптимального вкуса и ощущений. А вот что касается холодного чая, то его изобрели случайно. Американцы впервые попробовали чай со льдом на Всемирной выставке 1904 года в Сент-Луисе. Торговец чаем, участвовавший на выставке, планировал раздать посетителям бесплатные образцы горячего чая. Когда наступила жара, никто не хотел даже смотреть в сторону горячего напитка. Чтобы не прогореть, он сообразил бросить много льда в заваренный чай. Клиенты выстраивались в очередь, чтобы попробовать это оригинальное изобретение. И последним фактом будет то, что чайные пакетики – это ошибка. Чайные пакетики были изобретены в США случайно. В 1908 году нью-йоркский торговец чаем разослал образцы своего продукта, запечатанные в шелковых мешочках, в рестораны и кафе по всему городу. Через некоторое время он обнаружил, что рестораны заваривают его чай прямо в этих мешочках, чтобы сэкономить время. Этот способ заваривания сразу же прижился. В эти жаркие дни, еще более приближающиеся жаркие дни, желаем вам поберечь свое здоровье, пейте горячий чай и оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

0: Нозия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Дуст не дарам туроман, Джон фидоят эй ватан. Хастиям болида умре дар фазоят эй ватан. Ин ҷаҳонро гаштаму шаш бурҷи онро тай задам. Нест такрорад ба дунё, дил адоят, эй ватан.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В ноябре в Таджикистане состоится третий съезд лингвистов стран, близких по языку и культуре. Третий съезд лингвистов пройдет с 15 по 18 ноября по инициативе Комитета по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан. В нем предполагается участие лингвистов и исследователей из стран мира, занимающихся изучением и исследованием таджикского языка. Следует отметить, что таджикский язык считается одним из древнейших языков мира. Сегодня таджикский язык является родным языком для миллионов коренных жителей таких стран, как Иран, Афганистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Индия, Пакистан и ряде других стран, поскольку таджики издавна населяли эти регионы. В Таджикистане государственный язык является родным языком для большинства жителей. Программа развития государственного языка на 2020-2030 годы, принятая постановлением правительства Республики Таджикистан, обеспечивает устойчивое развитие языка на ближайшие 10 лет. Вы слушали новости на радио Садой Душамбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Сальхова. В честь 35-летия государственной независимости Таджикистана в Душанбе будет сдан в эксплуатацию Национальный театр. Согласно проекту, здание театра будет состоять из двух подземных и пяти надземных этажей, а его высота составит 34,5 метра. В театре предусмотрены три больших зала, а также несколько малых залов и служебных помещений. Основной зал будет рассчитан на 2500 зрителей, два других – на 1200 и 1000 мест. Высота основного зала составит 16-18 метров. Размеры сцены – 30 на 21,6 метра. Проектом также предусмотрены оркестровая яма, две боковые сцены, задняя сцена, репетиционные и тренировочные залы, а также другая необходимая инфраструктура. На верхних этажах разместятся театральные и художественные залы, репетиционные помещения и мастерские. В подземной части здания будет оборудована парковка почти на 250 автомобилей, а также технические и вспомогательные помещения. Вы слушали новости на радио Садой Душамбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Рамзия Экраматло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Дуст не дарам туроман, Джон фидоят эй ватан. Хастиям болида умре дар фазоят эй ватан. Ин ҷаҳон ро гаштаму шаш бурҷи онро тай задам. Нест такрорат ба дунё дил адоят эй ватан.
2: Азиз тарчо аз дилам туи ватан ватан.
3: Туи ватан ватан.

0: افشار من با تو کنم افتخار ای وطن وطن جان با توی من بختیار ای وطن وطن جان
1: маврид ба зикр аст ки тарбияи кӯдакон аз зинаи то мактабӣ яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад зеро маҳз дар ҳамин давра асосҳои ахлоқӣ маънавӣ ва донишҳои аввалини кӯдак ташаккул меёбанд ки дар рушди минбаъдаи ӯ нақши калидӣ доранд
2: ты создаешь красоту наполняешь мир гармонией и светом и твое здоровье это твоя сила линдовид для женщин это баланс витаминов и минералов который помогает тебе сиять каждый день витамины группы б и а биотин железо и цинк красота и здоровье кожи волос и ногтей энергия легкость и хорошее самочувствие будь в гармонии с собой Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. июня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял для бесед лиц, назначаемых на должности в руководящем составе ряда центральных государственных органов. Кадровые изменения были произведены в руководящем составе Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Налоговом комитете, комитетах по жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей среды, антимонопольной службы, Национальной академии наук, Таджикского горно-металлургического института, а также научных и образовательных учреждений Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. На должности заместителя председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, начальника службы государственного контроля над использованием государственного имущества при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом, первого заместителя и заместителя председателя налогового комитета, заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства, заместителя председателя комитета по охране окружающей среды, заместителя и первого заместителя руководителя антимонопольной службы, ректора Таджикского горно-металлургического института. Представителя Таджикистана в исполнительном комитете Международного фонда спасения Арала, а также по согласованию с президентом Республики Таджикистан на руководящей должности в научных и образовательных учреждениях Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана были назначены опытные молодые и проверенные в работе кадры. В ходе беседы глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал их к добросовестной и преданной службе народу и государству. Государству Таджикистана, постоянному повышению своих знаний и профессиональных навыков в управленческой деятельности, глубокому изучению государственного и международных языков, а также подготовке молодых и перспективных кадров. Было подчеркнуто, что необходимо уделять особое внимание ускорению процессов цифровизации, эффективному и безопасному использованию искусственного интеллекта, а также совершенствованию работы и взаимодействию с инвесторами и предпринимателями. Также были даны конкретные поручения по повышению уровня и качества обучения и воспитания студентов, а также подготовке кадров, отвечающих современным требованиям. В Эр-Рияде чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Королевстве Саудовской Аравии Акрам Кариме встретился с главой учредителей группы глобальной водной организации Фахдам Булгунайнмам. В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Заместитель председателя города Душанбе Рахмедин Саломзода провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с развитием транспортной системы города Душанбе, а также расширением сотрудничества между исполнительным органом государственной власти города Душанбе и Европейским банком реконструкции и развития. В ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы реализации инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства и транспорта, внедрение современных цифровых программ для моделирования транспортных систем, управления дорожным движением и снижения транспортных заторов, а также использование передового международного опыта в целях повышения эффективности городской транспортной системы. Стороны выразили готовность в дальнейшем укреплять взаимовыгодное сотрудничество и реализацию совместных проектов в области развития транспортной инфраструктуры, а также к дальнейшему улучшению условий дорожного движения в городе Душанбе. И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 саманей 30 дирамам, 1 евро 10 саманей 80 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ой, дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад. Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

ночных сообщений тревожных, что ты до сих пор всех на свете дороже. Ты нашу любовь проиграла.

Ну а дальше, как всегда, немного о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. По Горно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность. На западе преимущественно без осадков. На востоке местами небольшой дождь. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура на западе ночью от 10 до 15 градусов тепла. Местами до 18-20. Днем от 25 до 30 градусов тепла. Местами до 33-35. На востоке ночью от 0 до 5 градусов тепла. Днем от 12 до 17. По Сагдийской области также переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 19 до 24 градусов тепла, днем от 34 до 39. В горах ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем от 22 до 27. В Хатлонской области же небольшая, местами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, местами усилением до 10-15 метров в секунду, мгла. Температура в долинах ночью от 21 до 26 градусов тепла, днем от 38 до 43. В предгорьях ночью от 15 до 20 градусов тепла, днем от 29 до 34. По районам республиканского подчинения небольшая, местами переменная облачность. Днем в отдельных горных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 20 до 25 градусов тепла, днем от 34 до 39. В горах ночью от 11 до 16, днем от 27 до 32 градусов тепла. В городе Душанбе небольшая облачность без осадков. Ветер восточный от 2 до 7, временами с усилением до 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 22 до 24 градусов тепла. Днем от 37 до 39. Ну и, конечно же, небольшой совет по здоровью. В связи с повышением температуры воздуха и жаркой погодой, специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности для сохранения здоровья. Высокие температуры могут стать причиной перегрева организма, теплового или солнечного удара, обезвоживания и обострения хронических заболеваний. В самые жаркие часы, а именно с 11 дня до 4 дня, желательно ограничить пребывание на открытом солнце. Если выход на улицу необходим, рекомендуется носить легкую одежду из натуральных тканей светлых тонов, головной убор и солнцезащитные очки. По возможности следует находиться в тени и чаще отдыхать в прохладных помещениях. Особое внимание необходимо уделять питьевому режиму. В жаркую погоду организм теряет большое количество жидкости через потоотделение, поэтому важно регулярно пить чистую воду небольшими порциями в течение дня. Не стоит дожидаться появления чувства жажды, так как оно уже является признаком начинающегося обезвоживания. Полезными также будут компоты, морсы и специальные растворы для регидрации. Следует ограничить употребление сладких газированных напитков, крепкого кофе и алкоголя, которые могут способствовать дополнительной потере жидкости. В жаркие дни рекомендуется пересмотреть рацион питания.
Предпочтение следует отдавать овощам, фруктам, зелени, кисломолочным продуктам, нежирным сортам мяса и рыбы. Тяжелую, жирную и чрезмерно острую пищу лучше употреблять в меньших количествах, поскольку она создает дополнительную нагрузку на организм. Людям, занимающимся физическим трудом или спортом на открытом воздухе, необходимо делать регулярные перерывы, чаще пить воду и по возможности переносить интенсивные нагрузки на утренние или же вечерние часы. Водителям также рекомендуется иметь при себе запас питьевой воды и не оставлять детей и животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. Особую осторожность следует соблюдать пожилым людям, детям, беременным женщинам и лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и болезнями органов дыхания. Именно эти категории населения наиболее чувствительны к воздействию высоких температур. Признаками перегрева организма могут быть сильная жажда, головная боль, головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, тошнота и повышение температуры тела. При появлении таких симптомов необходимо немедленно перейти в прохладное место, ослабить стесняющую одежду, выпить воды и при ухудшении состояния обратиться за медицинской помощью. Подробнее о том, как справиться с солнечными и тепловыми ударами, мы расскажем попозже в нашей сегодняшней программе. Соблюдайте эти простые рекомендации, и они помогут вам легче переносить жаркую погоду, избегать негативного влияния высоких температур на здоровье. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Далее у нас несколько песен по заказу наших слушателей, а после будем вместе.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. Международная выставка изобретений женщин-изобретателей состоится 16 по 18 июля в городе Сеуле, Республики Корея. Мероприятие объединит талантливых женщин-новаторов со всего мира для демонстрации передовых разработок и обмена опытом. Участницы смогут представить свои изобретения на международной площадке, расширить профессиональные связи и внести вклад в повышение научно-технического имиджа страны. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Лето в самом разгаре, и синоптики сообщают, что в большинстве районов страны ожидается температура выше климатической нормы, из-за чего возрастает риск получить солнечный или же, что еще хуже, тепловой удар. Сегодня узнаем о симптомах и профилактических мерах. Солнечный и тепловой удар чреваты для человека многими неприятными или даже очень серьезными последствиями. Солнечный удар – это разновидность теплового воздействия. Инфракрасное излучение в первую очередь влияет на ткани головного мозга, что сопровождается кислородным голоданием. Тепловой же удар возникает при общем перегреве, что влияет на общее состояние организма. Подробнее в этой теме нам помог разобраться в врач-терапевт, нужный Владимир Владимирович.
1: Летом бывает два вида ударов. Тепловой удар и солнечный удар. Солнечный удар из-за нахождения под прямыми лучами солнца. И происходит именно того, что солнце разогревает и голову, и кровь, которая протекает в коже и под кожей. В результате температура тела повышается, и адаптационные резервы организма, которые реализуются через потение, иссякают, и человек теряет сознание, либо ему становится плохо, но это не так страшно, как тепловой удар. Тепловой удар намного тяжелее. Он происходит как в дневное время, когда может быть солнце или может его не быть, а также в ночное время, когда солнца уже нет. И зависит он от состояния температуры окружающей среды. Человек адаптируется к повышенной температуре вне себя через потение. То есть мы пьем воду, мы содержим внутри себя определенное количество жидкости в крови, в тканях, в органах. Когда становится жарко, мы потеем. Когда мы потеем, то вода испаряется с тела. Тело таким образом охлаждается, точно так же, как охлаждается холодильник, в котором испаряются разные теплоносители. Но бывают такие температуры, когда испарения с тела уже не хватает для того, чтобы охладить тело человека. И происходит и сгущение крови от того, что жидкая часть крови испаряется в виде воды. И от того, что при перегреве, так же как любая техника, телевизоры, сотовые телефоны, фотоаппараты, человек перегревается и начинает плохо работать. Начинает повышаться давление, появляется головная боль. Во всех внутренних органах накапливаются токсины, которые не могут выводиться. Происходит нарушение газообмена. Человек это чувствует, появляется слабость, он чувствует, что готов упасть в обморок. Вот. Появляется жажда, хочется куда-нибудь в холодное помещение, в холодное место. Но бывает так, что человек не находит ни холодной воды, ни холодного помещения. Тогда давление падает и наступает обморок. Все хронические заболевания, которые есть у человека, они усугубляют тяжесть теплового удара, потому что они тут же обостряются. Ну, в разной степени. Например, гастрит или язва, конечно, не обострится, но они вызовут более быстрое наступление состояния дистресса. Хочу пояснить, что в медицине есть понятие стресса и дистресса. Стресс – это когда нить натягивается, но не рвется, а дистресс – это когда рвется. Чаще всего люди называют стрессом именно дистресс. И вот этот дистресс как раз и происходит при перегреве, когда начинают отказывать внутренние органы. Профилактика теплового удара простая: не допускать перегрева организма, находиться в прохладных помещениях летом, там, где работает кондиционер, пить много жидкости, потому что должно быть потение. Можно носить с собой воду во флаконах, обливаться, брызгать друг на друга. Любыми способами охладить тело. Носить на голове панамы, чтобы лучи солнца не попадали на голову и не грели. Если вы чувствуете, что тепловой удар начинается у вас, заболела голова, появилась слабость, чувствуете дурноту, надо солнце перейти в тень, попить воды, прилечь, лучше найти помещение с кондиционером, где можно охладиться. Если это происходит у другого человека, человек может упасть, потерять сознание. Для этого надо его удобно уложить, чтобы он лежал на ровной поверхности, чтобы не запал язык. Ноги немного приподнять вверх, чтобы кровь прилила к голове, чтобы человек вышел из обморока. Побрызгать водой на лицо, на руки, на ноги, полить водой на одежду. Можно человека занести в помещение, где есть кондиционер, или опуститься в подвал, в любое прохладное помещение внизу, унести в тень, не оставлять человека на свету и в жарком месте. Если это не помогает, то вызывать скорую, потому что скорая помощь отвезет человека в больницу, где могут спасти. Тепловые удары постоянно являются причиной смерти людей. Очень внимательно относитесь к своему самочувствию, чтобы не допустить развития теплового удара. И обязательно смотрите за окружающей средой. Находитесь ли вы в сильной жаре? И сможете ли вы избежать теплового удара, чтобы уйти куда-нибудь в какое-нибудь из помещений? Потому что опасность теплового удара подстерегает летом каждого человека. Хочу особое внимание уделить детям. У маленьких детей теплорегуляция значительно слабее, чем у взрослого человека. И дети подвержены тепловым ударам во много раз сильнее, чем взрослые. Например, вы все читаете в новостях, что периодически маленьких детей оставляют в закрытых машинах. И пока мама на 5-10-15 минут ушла в торговый центр, ребенок в это время погибает от теплового удара. Поэтому заботьтесь в первую очередь о детях, чтобы у ребенка была вода, панамка и что-нибудь прохладное рядом. Кроме детей, еще риску получить тепловой удар подвержены люди старшего возраста, потому что у них терморегуляция, во-первых, слабее в силу лет, а во-вторых, люди с каждым годом теряют жидкость. Например, к 70 годам мужчина теряет 30% воды внутри тканей, женщина 50%. За счет этого внутренние органы содержат малое количество жидкости, и из-за тепла эта жидкость, которая есть, быстро сгущается, и приходится им либо пить воду, либо состояние резко ухудшается. Кроме этого, подвержены повышенному риску теплового удара люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первую очередь с гипертонией, потому что в начале нагрева артериальное давление повышается до значительных цифр. У любого человека, у гипертоника особенно. Хотя при обмороке происходит снижение, например, 60 на 0, то есть есть феномен нуля, когда при перегреве нижнее давление не определяется совершенно, то есть капилляры расширены. Человек стоять на ногах не может, и к нему возвращается сознание только лежа, особенно если конечность его приподнята. Подытоживая сказанное, я скажу, что пейте воду, держите воду при себе, старайтесь меньше находиться на солнце, прогнозируйте, сколько вы будете находиться на солнце, где вы можете охладиться, либо зайти в помещение, в магазин с кондиционером. Не стесняйтесь потеть, не стесняйтесь зайти в кафе, где посидеть у работающего кондиционера, попросить что-нибудь холодненькое попить. Смотрите за своими детьми, потому что ребенок, который с вами находится, может получить тепловой удар тогда, когда вы еще даже не почувствовали никаких признаков, что вы перегреваетесь.
0: Повышение температуры тела, покраснение кожного покрова, усиление потоотделения, учащение дыхания и пульса, головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота и рвота. В тяжелых ситуациях потеря сознания и судороги являются основными признаками солнечного и теплового удара. Отмечу, что также существует три разновидности последствий солнечного и теплового удара. В первом случае может остановиться дыхание и сердце. во втором – остановка сердца и кома, в третьем – появление галлюцинаций, бреда и даже паралич. Что касается профилактики, в жаркие солнечные дни лучше носить легкую одежду, которая не должна препятствовать испарению пота. Голову стоит защищать легкими светлыми головными уборами или зонтом. В жаркую погоду головной убор смачивать водой. Рекомендуется глаза защищать темными очками. Необходимо регулярно принимать прохладные, не холодные напитки. Жажду предпочтительно утолять, используя подсоленную воду или воду с лимоном. Зеленый чай – не сладкий сок. Запрещается употреблять кофе для утоления жажды. При приеме солнечных ванн в горизонтальном положении голова должна быть чуть приподнята, лицо накрыто шляпой или полотенцем. Нельзя играть на открытом солнце в футбол, волейбол и другие подвижные игры. При активных движениях опасность получить солнечный удар возрастает. Необходимо избегать длительных работ или пребывания на солнцепеке. На улице нужно избегать солнечных мест, находясь преимущественно в тени. Без особых причин в очень жаркую погоду не стоит выходить из дома или же делать это до 12 часов и после 4-5 часов вечера. На отдыхе стоит пользоваться солнцезащитными кремами, не находиться под прямыми лучами солнца, не употреблять алкоголь и жирные продукты. Человеку зачастую бывает плохо жарким летом в переполненных автобусах или маршрутках. В таком случае можно воспользоваться небольшим лайфхаком. Заранее купить бутылочку с водой из холодильника и, находясь в транспорте, прикладывать ее к шее, сбоку, к еремной вене. Так кровь будет попадать в головной мозг охлажденной. Делать это стоит без наличия хронических заболеваний горла. Берегите себя и своих близких. Мы прервемся на очередную музыкальную паузу, а после будем вместе.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Научно-теоретическая конференция на тему инициативы учреждения международной премии принимают капилляры и может проступать сосудистая сеточка. Кожное сало активнее вырабатывается, опоры расширяются и быстрее забиваются. Появляются черные точки и комедоны. Высокая температура воздуха способствует тому, что влага из клеток кожи быстрее испаряется. Кожа обезваживается, а это ведет к ряду неприятных моментов. Чувство сухости и стянутости после умывания, шелушения, повышение чувствительности, высыпания, появление мелких морщинок и заломов. Основной уход за лицом в летний период являются щадящее очищение и интенсивное увлажнение кожи. Однако для достижения хороших результатов нужно придерживаться следующих рекомендаций. Очищать кожу в летний период времени следует не реже 2 раз в сутки. Усиленное выделение жирного секрета и пота приводит к тому, что на поверхности кожи скапливается большое количество пыли и грязи, что способствует размножению патогенной микрофлоры. Для очищения лучше использовать теплую воду и косметические средства, не содержащие этилового спирта. Регулярно используйте увлажняющие кремы и маски. Летом кожа более интенсивно теряет влагу и становится менее эластичной. Появляются мелкие морщинки, может наблюдаться шелушение и чувство стянутости. Насыщение клеток кожи влагой стимулирует их регенерацию, нормализует внутриклеточные процессы, улучшает общее состояние кожных покровов. При выборе увлажняющего средства стоит отдать предпочтение кремам и сывороткам с легкой текстурой. Ежедневно используйте крем с SPF-фильтром. Такие средства позволят избежать солнечных ожогов, появления пигментных пятен и фотостарения. В течение дня пользуйтесь термальной водой, которая освежит и дополнительно увлажнит дерму. Соблюдайте правильный питьевой режим и употребляйте в пищу много свежих фруктов и овощей. Таким образом, кожа будет получать необходимое количество кислорода и питательных веществ, а продукты жизнедеятельности клеток будут активно выводиться из организма. Защищайте зону вокруг глаз от ультрафиолета, чтобы избежать появления гусиных лапок в уголках глаз, используйте крем для век с SPF-фильтром и носите солнечные очки. В летнее время исключите из списка процедур

горячие ванны, которые могут пересушить кожу и вызвать ее раннее старение. Такие меры позволят минимализировать неблагоприятные внешние воздействия на кожу и помогут ей выглядеть свежей и здоровой. Однако, если соблюдение этих правил не дает желаемого результата или хочется выглядеть еще лучше, можно обратиться к косметологу, который поможет правильно подобрать косметические средства или назначить необходимую терапию. Важным условием самостоятельного ухода за лицом являются применение специальной косметики, подходящей по типу кожи. Это связано с тем, что реакция на летний температурный режим у жирной, сухой и комбинированной кожи значительно отличаются. Так, для жирной кожи свойственна усиленная выработка жирового секрета, который в жаркую погоду выделяется еще в большем количестве. Это приводит к росту числа угрей и комедонов, а также провоцируют воспалительные процессы. Главной ошибкой в уходе за жирной кожей лица летом является применение агрессивных спиртосодержащих очищающих средств, которые чрезмерно сушат и провоцируют активную работу сальных желез. При жирном типе кожи не стоит отказываться от нанесения увлажняющих средств, которые нормализуют водный баланс в клетках и способствуют нормализации процессов выделения кожного жира. Чтобы подобные средства не закупоривали поры и позволили им дышать, выбирайте составы на водной основе. Улучшить состояние жирной кожи летом поможет использование в течение дня матирующих салфеток и термальной воды, применение косметических средств с матирующим эффектом, отказ от тонального крема в пользу BB-крема или минеральной пудры, нанесение на кожу специальных солнцезащитных средств с SPF не менее 15, регулярное использование подходящих масок, например, на основе глины, умеренное не чаще 2 раз в неделю применение мягких пилингов или скрабов. Сухая кожа очень чувствительна к солнечным лучам. Она быстро пересыхает, теряет эластичность и начинает преждевременно стареть. Летний уход за лицом в этом случае направлен на решение основной проблемы – удерживания влаги. Для этого активно используются увлажняющие и питательные крема, лосьоны, маски, не содержащие щелочь и спирт. Не стоит посещать бани и сауны, сухой воздух в которых только усугубит ситуацию. Если после плавания в бассейне или море рекомендуется умыть лицо чистой водой, так как средства дезинфекции воды и морская соль способствуют разрушению липидного барьера кожи и ее дальнейшему пересыханию. Очень хорошо в уходе за сухой кожей рекомендовали себя скрабы и маски на основе растительных масел и отваров трав. Не лишними будут и лосьонные процедуры, действие которых направлено на восстановление защитной функции кожи, ее питание, увлажнение и омолаживание. И, наконец, комбинированная кожа характеризуется чрезмерной выработкой кожного жира в зоне Т. Это лоб, нос и подбородок, и недостаточной в области щек. В таких случаях приходится бороться не только с расширенными порами и жирным блеском, но и сухостью. В летний период времени комбинированная кожа в уходе больше напоминает жирную. Помимо традиционных процедур по очищению, увлажнению и защите от солнца, возникает необходимость в использовании матирующих средств, сывороток для выравнивания рельефа и тона. Для правильного ухода за комбинированной кожей летом рекомендуется ежедневное использование тоников, содержащих противовоспалительные компоненты, пентол, цинк, салициловую кислоту и экстракты трав. Это позволит нормализовать работу сальных желез и стабилизировать кислотно-щелочный баланс кожи. Правильно подобранный уход сделает вашу кожу идеальной в любых условиях, даже в летнюю жару. Помните, кожа каждого человека уникальна. Если у вас возникли трудности с подбором ухода, стоит обратиться к косметологу, который сможет подобрать для вас салонные процедуры. Уделяйте больше внимания своей коже. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Очередная музыкальная пауза, а после будем вместе.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. 12-я международная торговая ярмарка «СОКТ-2026» состоится 18-19 июня в Худжанде. В рамках ярмарки планируется проведение торгово-инвестиционного форума, в ходе которого таджикские компании и предприятия представят свою разнообразную продукцию и подпишут соглашение о сотрудничестве с партнерами по развитию для поиска новых рынков сбыта. Выставка проводится с целью поддержки международной торговли, повышения экспортного потенциала, налаживание взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий, расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: мы продолжаем. Напомню, что вы на волне 102.2 FM. Это радио Садой Душанбе. Сейчас жара становится все сильнее. Оказавшись на улице среди пекла, единственное, что хочется, это прохлады. Жара – сильное испытание для нашего организма. И в такую погоду важно особенно внимательно следить за своим самочувствием. Поэтому поговорим о том, как помочь организму и почему в жару лучше пить горячий чай. Человеческое тело на 70% состоит из воды, поэтому вопрос об употреблении достаточного количества жидкости всегда актуален. Но какую воду пить – горячую, комнатной температуры или холодную? Идеальный напиток для утоления жажды в жару – это чистая вода комнатной температуры. Несмотря на сильное желание выпить стакан ледяной воды или другого напитка, рекомендуется выбрать воду с температурой около 20 градусов по ряду причин. В жару погоду хорошо утоляет жажду и помогает пополнить запасы воды в организме. Эффективно стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, нормализует пищеварение, стимулирует обмен веществ и не провоцирует воспаление в горле. Горячий чай. В напиток можно добавить лимон, лайм или листики свежей мяты, чтобы разнообразить вкус. После чашки чая тело несколько часов будет под защитой от избыточного потоотделения. Кроме того, горячий чай расширяет кровеносные сосуды, благодаря чему организм еще быстрее дает тепло и охлаждается.
1: Одно из уникальных свойств горячих напитков заключается в том, что они охлаждают организм намного эффективнее, чем холодные. Во рту человека находится огромное количество нервных окончаний и рецепторов. Рецепторы работают примерно так же, как и датчики. Если человек пьет что-то горячее, то именно рецепторы должны послать сигнал в мозг о том, что стало слишком жарко. После этого в организме начинается процесс выделения пота. Несмотря на то, что сразу после того, как человек выпьет горячий чай, ему станет жарко, организм начнет охлаждаться куда быстрее.
0: Почему же полезно пить чай, когда слишком жарко?
1: Желание человека пить в жаркое время года холодные напитки вполне естественное, однако они не способны охладить тело изнутри. Еще одна проблема, связанная с употреблением холодных напитков – это повышение вероятности простудиться. Из-за слишком большой разницы температуры холодного напитка и температуры тела самого человека, организм может очень быстро простыть. Ему необходимо потратить огромное количество энергии, чтобы нагреть напиток до уровня температуры тела. Во многих азиатских странах, в которых наблюдается жаркий или сухой климат, отдают предпочтение не соком или компотом, а именно чаю. Подобный способ охлаждения организма используется уже не одну сотню лет, хотя многим кажется, что пить горячий чай летом не стоит. Очередная важная особенность горячего чая заключается в том, что он способен расширять кровеносные сосуды, из-за этого организм отдает все больше и больше тепла, поэтому вы не будете страдать от перегрева. Это актуально для пожилых людей.
0: В чем заключается польза чая в жару?
1: Особенный химический состав чая позволит сохранить в организме большое количество солей. Даже вода выводит из организма важные соли, которые нужны для укрепления иммунитета. Потеря соли – это одна из причин слабости и головокружения, а также скачков давления и учащенного сердцебиения. Если пить в жару слишком много воды, то уменьшение количества солей в организме приведет к усилию жажды, поэтому чай – это идеальный напиток для самого жаркого времени года.
0: Существуют определенные сорта чая, которые рекомендуется пить летом и в самые жаркие дни года. Считается, что в жару лучше пить белый чай, либо зеленый или желтый. Они не только отличаются приятным вкусом, но и освежают. Эти сорта чая куда в меньшей степени подвергаются термической обработке. Зеленый чай считают классическим вариантом летнего чая. Его главная особенность – сильный тонизирующий эффект. Зеленый чай способен нормализовать работу многих внутренних органов. Он поможет поднять настроение, а организму будет проще адаптироваться к жаркому времени года. Другие важные свойства зеленого чая – нормализация давления и защита от головной боли, снятие неприятных ощущений в жару. Что же касается белого чая. Уникальные вкусовые качества сделали белый чай любимым напитком миллионов, так как во время сбора он подвергается минимальной обработке. Белый чай препятствует развитию раковых клеток. В составе чая содержатся аминокислоты с жаропонижающим действием. Из-за этого белый чай называют лучшим напитком для самых жарких дней в году. Немало удовольствия можно получить и от цветочного аромата. Одного лишь запаха будет достаточно для того, чтобы немного освежиться. Неспроста во многих восточных странах белый чай приобрел репутацию жаждоутоляющего напитка, который можно пить жарким летом. Очередной интересный сорт – это желтый чай. Его производят из самых молодых почек. В них содержится огромное количество разнообразных веществ, которые очень полезны для организма. В составе желтого чая много антиоксидантов и витаминов. Уникальный вкус подарит ощущение прохлады и улучшит самочувствие тех, кто очень плохо переносит жару. Рекомендуется заваривать желтый чай теплой, но не горячей водой. Холодная же вода не утолит жажду, но может ослабить иммунитет и стать причиной болезней горла. Также ледяные напитки активизируют работу потовых желез, что провоцирует выделение пота и обезвоживание организма. А в завершение я подготовила для вас немного фактов про чай. Так как чай – это второй по популярности напиток в мире после воды, у него длинная и интересная история. Я зачитаю вам всего лишь несколько фактов. Существует более 1500 сортов чая. Вкус чая, как вина, зависит от того, где он растет. А чаи, которые вы покупаете, чаще всего состоят из смеси различных сортов. Раньше весь чай был зеленым. До середины 17 века весь китайский чай был зеленым. По мере развития внешней торговли китайские производители обнаружили, что они могут сохранять чайные листья с помощью процесса ферментации. Полученный черный чай сохранял свой вкус и аромат дольше, чем более нежные зеленые чаи, и был лучше подготовлен для длительных поездок в другие страны. Не все то чай, что вы пьете. Например, чай с мятой, любой травяной, шипучей, шиповниковый чай – это напитки, а вовсе не настоящие чаи. Их называют тизаны. Стоит запомнить, что чай должен быть получен из листьев растения Camellia sinensis, но объединяет все остальные виды напитков с чаем лишь то, что вы наливаете их в чашку, и оно горячее. Очень интересным фактом является то, что каждую секунду в мире выпивается 15 тысяч чашек чая. В день в среднем в мире выпивают 3,7 миллиардов чашек. В чае больше кофеина, чем в кофе. Но не все так просто. Дело в том, что в чистом весе чайных листьев его действительно больше. Но для полноценного и правильного заваривания мы используем гораздо меньше чая, чем кофе в процентном соотношении. Для сравнения, в чашке черного чая содержится 40-70 мг кофеина, а в чашке черного кофе 100-120 мг. Дарджилинг – шампанское в мире чая. Любой, кто продает чай Дарджилинг, должен сначала получить лицензию от Чайного совета Индии. Этот пункт в 2000 году был включен в закон о чае 1953 года. Все потому, что этот сорт чая произрастает только в одном регионе. Согласно закону, любой чай с маркировкой Дарджилинг без гарантии его качества и правильной сертификации не должен экспортироваться из страны. Чай продается на аукционах. Лондонский чайный аукцион проводится уже 300 лет. По данным BBC, к 1950 годам треть всего чая в мире покупалась на аукционах. Они проводились примерно раз в квартал, и чай продавался по своеобразной схеме. Торги длились не до последней ставки, а пока горит свечка. Как только фитиль прогорал, торги заканчивались, и побеждал тот, кто последним успевал назвать цену. Существует британский стандарт идеальной чашки чая. Британская ассоциация производителей чая, Комитет по торговле чаем и Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия в 1980 году создали стандарты чая, известные как BS-6008. Вот что нужно, чтобы соответствовать им. Чайник из фарфора. На каждые 100 миллиграмм воды должны приходиться не менее 2 граммов чая. Температура при подаче не должна превышать 85 градусов, но должна быть выше 60 для оптимального вкуса и ощущений. А вот что касается холодного чая, то его изобрели случайно. Американцы впервые попробовали чай со льдом на Всемирной выставке 1904 года в Сент-Луисе. Торговец чаем, участвовавший на выставке, планировал раздать посетителям бесплатные образцы горячего чая. Когда наступила жара, никто не хотел даже смотреть в сторону горячего напитка. Чтобы не прогореть, он сообразил бросить много льда в заваренный чай. Клиенты выстраивались в очередь, чтобы попробовать это оригинальное изобретение. И последним фактом будет то, что чайные пакетики – это ошибка. Чайные пакетики были изобретены в США случайно. В 1908 году нью-йоркский торговец чаем разослал образцы своего продукта, запечатанные в шелковых мешочках, в рестораны и кафе по всему городу. Через некоторое время он обнаружил, что рестораны заваривают его чай прямо в этих мешочках, чтобы сэкономить время. Этот способ заваривания сразу же прижился. В эти жаркие дни, еще более приближающиеся жаркие дни, желаем вам поберечь свое здоровье, пейте горячий чай и оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

принципе репетиивом. Бьют меня о скалы, в этом ребусе в брюсах мы путаюсь местами. Суета не за призами, писать мое призвание. Знаешь, что признание, ты бой меня, главное признание. Ошибок полные карманы, но мне плевать на карму. Ведь я с тобой познал нирвану, и если ранил...

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва Гурухи Шамс. 27 июн, Майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.